свободен путь. Вахегуру, Саиб Джи. Тумри шаран, тумари аса. Тумхи саджан сухиле. Ракхо ракхан хардай Аллах. Нанак карке голе.